0: Точно е 19 часот. Бубамара хит.
1: Марко Кутлич, Узми и други дио мене.